0: дитинства, что мы есть все с голью, а вот не принесли, что это Ольберна. Ольберна, я люблю спорт дома, то я был раз перегуд, слез Ольберны, там есть другой свет, там есть горы, а ниже не так близко громаже. А такие бомбы, я страшно рад уезжим, а с это клиту первый раз оглядаю.
1: У нас в Смогојовје даје теке редне флацки, напшиквад ССС, Севио, Малкса, но, а там можеш теке редне цунување пшевјасч. Там намакајош свеј мир, а там несу жедне доволаје, жедне цузе, азо хтош пита свеј мир, а ведохање, тен можеш на куште пат, там то намакаш.